0: Brazil.
1: Gay website?
2: Hey, buddy!
1: Huh?
2: Делай это будто мы не видим!
1: Man.
2: Что?
1: Как?
2: Секс.
1: Дунжин. Gay.

0: dick.
1: День и ночь, круговая страсть.
2: Bonsley.
3: Make me come.
1: Роковая власть.
3: Turns me on.
1: Этот как? Хочу украсть Казанова. Карнавал.
3: Swallow cum.
1: В этот поздний час настоящий.
2: Gay sex.
1: Среди...
3: Horny ass.
1: Это я.
2: Suck some dick.
3: $300.
1: Казанова. Снова заводит.
3: Bad cock.
2: Master in mouth.
3: Boy next door.
2: Loop.
1: We got some more.
3: Come in dungeon.
2: Suction.
3: Back talk.
2: Real man.

0: existing
1: Death Control.
0: Do anal
1: cyber rules. Would you
0: come
1: with Ross and Barry on the road?
0: Boy,
1: I'm his night.
2: Billy Harrington.
0: Master, in my ass.
1: Знай моё пламя.
0: Так как?
1: Моя ярость.
0: Suck dick.
1: Мои муки сотрясают
0: Gay sex.
1: Моя боль зажжёт.
0: My cum.
1: Всё, что я когда-то
0: Swallow

0: Yes, you will.
1: Latex.
0: Старый. Перед стою.
2: Дик.
0: Ловлю его усталый. Как в огне горю. Весь пришел сегодня к... Я покаяться в грехах. Хоть болит немного. Только мне неведом. Отпусти мне
1: нахуй.

0: Дангвин.
1: Я не в силах промолчать.
2: Дангвин нахер.
3: Coming.
1: Просто, но не просто.
3: Make me come.
1: Только мэр ответил, кто сегодня без греха. Кто сегодня
2: gay amazing.
1: Кто
2: for master
3: swallow
1: cock. Свой нательник я ни разу не снимал.
2: Full dungeon, my house.

0: падать. Где еще такое Симен? Где еще такой под одной огромной
1: Данжин.
0: И просторней, и светлей. Ни к чему нам отдельные вместе
2: Coming.
0: Веселей.

0: по столу, как по стану. Сука, я медведь балу, ты даже мне не
1: пугаешь,
0: а я тебе не пугаешь. Ну вот настало время, чтобы показать свою, чтоб забрать свою голду, я достал свою балду.

0: The semen.
1: Я всегда один, но со мной каменный.
2: Bad cock.
0: The semen.
1: Я просто рад вас видеть, никакой там не... Показываю, он как у ворот
2: объект.
1: Сажу на себя...

0: пишешь песни свои.
1: Гей.
0: Парада.
1: Two fat cocks.
0: Тебе нелегко. Да.
1: Но Dungeon.
0: Об этом не знаю. Там ты должна такой быть, как и
1: начать. Insisting. 300.

0: Ask we can.
1: Подворотня нас ждет.
2: Boy next door.
1: Хочет нас посадить на...
2: Some dick.
3: Fucking slave.
1: Уже лишили своих...
2: Ass. Amazing.
3: Suction.
2: Master.

0: surprise, guys.
1: Do you like what you see?
2: Я не могу дышать, мне не видно.
3: Nico.

0: fucking coming.
1: Залп наш прикроет отход. Мы
0: fisting
1: врага.
0: Dungeon Master.
1: Тут продолжаем.
0: Сак.
1: И победа близка. Хлопнул
0: дик
1: над головой.
0: My ass.
1: Рвется в
0: бой. Fisting is
2: and suck some dick.

0: extraño.
1: Gay website.
2: Если б я был
1: гей,
2: я б имел трех и тройной
1: fucking cunt,
2: был бы окружен, но с другой стороны, при таких делах столько
1: секс
2: и забот. Ах, спасибо.
3: Macabre.
2: Неплохо очень.
1: Stick finger in ass.
2: Но очень плохо.
1: Fucking.

0: Fat cock.
1: Гладит у доски.
2: Fisting.
3: Boy.
1: Billy. Стопает.
2: My ass.
1: Hot Красота. Что не говори, но с другой стороны.
0: Fat cock.
1: Тоже три. Неплохо очень.
2: Stick finger in ass.
1: Но очень плохо.
2: Rip fucking.
1: Как быть нам?
0: Гей,
1: сэр! Ясность тут нужна. Сколько в самый раз? Три или...
2: Май, бой.
1: На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был...
0: Гей, сэр!
1: Был бы...
0: Next door,
2: бой.
1: Неплохо очень.
2: Fisting my ass.

0: Забуд.
1: Не переживай, не переживай.
2: Boy. Dick.
0: Упустили.
2: Sex.
0: Потом. Там, где не...
2: Bad cock. Lube it up.
3: Next door.
0: Ты слышишь?
1: Время без забуд. Знаешь, ведь здесь есть свой прикол.
0: И хоть пока бьет... Подсохнутый.
2: Bad cock.

0: ass ways.
1: Ass we can.
0: Stick your finger in my ass.
2: Кто мечтает быть
0: Dungeon Master,
2: очень смелый видно тот, потому что только
0: Dungeon Master
1: самолетится.
2: Смелых уважает высота, потому что в самолете
0: so
2: над винтом. Yeah!

0: танцы.
1: Performance art.
0: Возможны небольшие
2: осадки. Что это такое?
3: Это что такое происходит?
0: Бедный, объясните нам.
4: Фак-е!

0: тобой. О, мастер.
1: Гей парти?
0: Coming.
2: Тебя просто...
0: It's a long process.
2: Руки на...
0: Warning.
2: Дик. Которым ты не...
0: Coming.
2: Все, что от тебя исходит, просто лишний...
0: Come.
2: Ты мог бы стать намного...
0: Warning.
2: Этим...
0: Matter.
2: Но ты не знал, что все будет так, когда выбирал. Не отнимаю...
3: Harrington.
2: Никогда...

0: Когда ты?
1: Swallow my cum.
0: У меня появляется чувство. Я тебя понимаю, ведь мне иногда тоже снятся страшные. Снится, что мне.
1: Stick your finger in ass.
0: Снится, что вовсе
1: my ass
0: умерла.
1: Come.
0: Во мне оставляет следы. Я думал, что
1: come
0: это просто слова. Зачем лоб мою

0: We must pull up our pants.
1: Так, надо. Нам, наверное, лучше.
2: Come over.
1: Домой. И лучше не
0: celebrate.
1: Несколько дней. Уходил с одной, возвращаюсь.
2: Stay boy.
1: Мне нужно
2: do anal.
1: С тобой скорее.
2: Hi.
1: Мне нужно
2: stick fingers,
1: чтобы стать
2: master,
1: чтобы
2: around more.

0: Com. Start with that cop.
1: Желает.
0: Oh yeah.
1: Снова свободен.
0: Ass.
1: До головы.
0: Finger.
1: Щекочет женский.
0: Oui. $300.
1: Остались где-то позади.
0: This thing.
1: И пусть не трогают.
0: Anal. Come. Start to back cops.

0: la radio.
1: Gay website. This thing is 300 bucks.
2: For master.
3: The semen.
4: Subject.
1: This thing.
3: Ask.
4: Oh shit, I'm sorry.
1: Fucking coming.
2: My name is Van. For master.
5: My anal.
1: My fucking cum.
6: Fucking slave. Get your ass back here.
1: Coming.
6: Slave. Get fucked.
7: Gay party up here.
8: Лес, деревьями дал
9: дик.
2: Кам.
8: Плоп мелкими каплями прогонит
6: мать.
8: И среди всех своих остались лишь
1: 300 бакс.
8: Намятый
1: next door,
8: стеленной покрывалами. Вокруг все

0: Здравствуй,
1: мастер.
2: Fucking coming.
0: Мы не все.
2: Finger.
0: Бомбы пробежаться по...
2: My ass. Full dungeon.
0: Прошагали пол.
2: Этот секс.
0: Мы приближали, как могли. Этот...
3: Wow, I should spank.

0: respect.
1: День и ночь, круговая страсть.
2: Make me come.
1: Каковая власть.
2: Turns me on.
1: Этот как? Хочу украсть Казанова. Карнавал.
2: Swallow come.
1: В этот поздний час настоящий.
2: Gay sex.
1: Среди
2: horny ass.
1: Это я.
2: Suck some dick.
3: $300.
1: Казанова. Снова заводит.
3: Bad cock.
2: Master in mouth.
3: Boy next door.
1: Я одинокий.
3: Rolly blue.
1: Ты Казанова.
3: Coming in dungeon.
2: Suction.
3: Bad cock.
2: Real man.

0: нашим тщательно учим неплохому. Хочешь
1: my ass.
0: Пой теперь с друзьями эти
1: deep dark fantasy.
0: Отпусти, не держи
1: my ass.
0: Не ищи
1: my ass.
0: Не люби
1: my ass.

0: Fuck, that turns me on.
1: Gay sex. It's a long process.
0: My
1: bad cock
0: fucking coming.
1: My bad cock
0: fucking coming.
1: Boy, teaching. Some of that
2: boy
3: spanking.
1: Знаешь, Billy. Тебя не обидит. Почему со мной ты так поступила? В твоей
0: ass
1: была моя
0: семена.
1: Своим жгучим
0: anal
1: меня укусила.
4: Ouch. What the hell are you doing?
0: Will fisting ass stop? Fuck, that turns me on.
1: Gay
0: sex.

0: don't do anal.
1: Не ври мне в Ниццу, наш уезжает эшелон.
0: Полмаста.
1: Строгой плохо спится и чуть качается
0: футбол. My cup.
1: В кармане
0: fisting
1: для Тани. Мыкну за точку, как лакир. Не в Сочи жить, а
0: fucking coming.
1: Лужик не Тимин, а Чефир. Мой номер
0: is 300.
1: На кинул гречки.
0: My cup.
1: А раньше жил я на
0: full dungeon.
1: Учил басоту.
0: Celebrate and suck some dick.
1: Мой номер
0: is 300.

0: Radio.
1: Gay website.
2: My fellow brothers, I, Billy Harrington, stand here today, humbled by the task before us, mindful of the sacrifices born.
3: Billy.
4: Ты начинаешь открывать пути в космос.
3: Dust ourselves off.
4: Ты собираешься выйти на простор космических.
3: Party.
4: Ты, может быть, попытаешься отдавить и космические.
3: Fat cocks.
4: Все это суждено тебе. Все это

Если оно привлекает тебя своей гармонией и поражает своей необъятностью, значит, у тебя в груди бьется живое сердце.

0: длится много лет.
1: На
0: постой и мне найти.
1: Jesus. Coming.
0: День и ночь, но мы сумеем им помочь.
1: Тактик.
0: Мне нужно это знать. Как мне дальше быть?
1: Батюшка, где?

0: Girl.
1: Gay website.
2: Fuck you!
3: Меня зовут на 4.
4: Okay, maggots. I want to see six hot loaves.
3: И представляете, это мой первый
0: дик.

0: Вы совсем забыли,
1: как coming.
0: Ламба.
1: Finger.
0: Anal.
1: 300.
0: Это деньги.
1: Finger.

0: отряду.
1: Данжен Глэй.
0: Сдачи отряду.
1: Эйно.
2: Симен.
0: Все мои братки в
3: гей-парте.
0: Об этом в курсе.
3: Сидят.
1: Орни.
0: Боюсь. Иду. Покупаю.
1: Лейтекс.
0: Я обретаю.
2: Симен.
0: Я. Моя жизнь.
4: Лопа, опять.

0: asshole.
1: Billy.
2: Я мой подмилый, засуй в подмилый. Я ценят,
3: Данжи, Билли.
2: Значит, я тут
0: Эйнол, Симен.
2: Все мои братки в гейборе. Об этом в курсе сидят.
3: Орни.

0: учатся ничему и учиться не хотят. Американского насмотрелись или
1: уставает
0: от жадности. Ты ему про... Он тебе
1: про...
0: Ни о чем думать не хотят, кроме... Пока... Пальчиками разбросает.

Добро пожаловать в Dungeonland. Dungeon. Открываем дверь в нашем парке развлечений. Не зевайте, доставайте.

0: Thank you.
1: Я Семен.
2: В законе сам себе я.
0: Билли Харрингтон.
2: Не друг сестра Тама. А братишка Юбри.
3: Бой Данжен Хаус.
2: Дом родной и судьба моя. Самама. А братишка Юбри.
3: Бой Данжен Хаус.
2: Дом родной и судьба моя. Самама. Где я только не бывал, что я только
3: do anal.
2: Но всегда возвращался. Слав... И три дня ловил
3: my pants.
2: И на золотом
3: bondage.
2: Валялся. Слав... И три дня ловил
3: my pants.
2: И на золотом
3: bondage.
2: Валялся. Я
1: Семен.
2: В законе
3: Bad.
2: Быстрым будет
4: Сакшен.
2: Коли все не так и
3: coming.
2: Вышло
3: Dungeon Master.
2: Не горазд.
3: Stick your finger in my ass.
2: Ну а после этого не дышат.
3: Dungeon Master.
2: Не горазд.
3: Stick your finger in.
2: Один раз. Ну а после этого не дышат. Не за тысячи, не за
3: well,
2: своим
3: anal sex.
2: На шикарный
3: всяк
2: не променяю.
3: That's amazing.
2: А понадобится вдруг я
3: performance.
2: Так что дик
0: Нико Нико
2: слезет будь я
3: play.
2: А понадобится вдруг я
3: performance.
2: Так что дик
0: Нико Нико
2: слезет будь я
3: play.
2: Я все сказал. Может кто-то
3: anal.

0: себе я...
1: Билли Харрингтон.
0: Не друг.
2: Make me come.
0: А братишка юбри...
2: Boy, Dungeon House.
0: Дом родной, а судьба моя... Мне братишка юбри...
2: Boy, Dungeon House.

0: Поэтому не показывай этот трек даже.
1: Да не надо.
2: Sack, sack, sack, sack, sack, sack, sack, sack.

0: с тобой. Я готов расцеловать
1: вебсайт
0: за то, что свел меня с тобой.
1: Boy.

0: Radio.
1: Gay website. Attention!
2: Обстановка.
1: Amazing.
2: Мы с тобою.
1: Do anal.
2: В этом
1: dungeon.
2: Сегодня.
1: Gay boy.
2: Ставит.
1: Gay party.
2: Только для нас. Обстановка.
1: Amazing.
2: Я тебя.
1: Fucking coming.
2: Я.
1: Suck dick.
2: На глазах у.

0: priceless treasure.
1: Mr. Athlone, ass.
0: Cushion.
1: Drums.
0: Bevala zestivale.
1: Movie star.
0: Сыны, что знал ты о дне?
1: Dark Angel.
0: Куда хотел однажды?
1: Coming.
0: Как будто с
2: gay website
0: упавший со своим
1: Dungeon.
0: Со своим
1: Dungeon.
3: Я к тебе в гости, тук-тук. Хочу ловить с тобой
4: семен.
3: Пусть будет нашим без ума с ТикТока и наша секс не 5G, а космическая. Я стану твоим лирическим. Мы будем вместе, как торнадо. Словно так надо.

0: skin.
1: Это мой последний
2: секс.
3: Anarchy.
1: Вот и вся
2: next door.
1: Бросаю
3: fucking slaves.
1: Это мой последний
3: ass. Anarchy.
1: Я схожу на
2: make me come.
1: Я сегодня
2: latex club.
1: Не пью чувства без
2: my ass. Stick your

0: Let's celebrate and suck some dick.
1: Фулмастер. Фулмастер.
2: Бля, у меня голос охрип.

0: Dungeon.
1: И сводит
2: мой next door.
1: Сума невыносима.
0: Бэйс.
1: Твоих касаться, но...
0: Дик.
1: Одеть.

0: My name is Van. I'm an artist. I'm a performance artist. I'm hired for people to fulfill their fantasies. Their deep, dark fantasies. There's gonna be a movie star, you know, with modeling and acting.
1: Не нужны гачи только, не нужны гачи только, и чтобы
0: стать
1: сокон, рубили наши басы плотно,
0: horny.
1: Басы
0: любить,
1: любить,
0: любить,
1: любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, люб

мне по санке. Не кричи, бен, салат. Я вызываю тебя на следующий. Типа, ты с ним. Типа, ты с ним.

0: Disgusting ass.
1: Sex.
2: Yeah, but now it's
1: semen.
0: That turns me on.
3: Мы тебя научим,
0: шевелить
3: anal, не работать правильно,
0: but

0: banana yak.
1: Bondage.
2: Fucking latex glove.
0: Эй, скейтер,
2: мастер,
0: клетний, навеш на свой заброшенный скейт-парк. Эй, скейтер,
2: мастер,
0: клетний,
2: эй,
0: скейтер,
2: мастер,
0: клетний,
2: укради,
0: навеш на свой заброшенный скейт-парк.
2: Deep dark fantasies. Dungeon Master,
3: do you like what you see?
4: Fuck you!
3: Swallow my cum.
4: Fuck you. Fuck you.
5: Boy next door.
4: Fuck you. Fuck you.
5: Fucking slay!

0: Yeah.
1: Любишь?
0: Fisting.
2: Yeah.
3: Ба, ба, ба.
1: Люблю.
2: So deep.
3: Ба.
2: So deep.
3: Ба, ба, ба.
1: Люблю. А любишь?
0: Fisting.
2: So deep.
3: Oh. Fuck yeah.

0: Любишь?
1: Swallow.
2: Yeah.
0: Любишь?
1: Swallow.
2: Yeah.
0: Бах, бах, бах. Люблю.
3: Some dick.
0: Бах.
3: Some dick.
0: Бах.
2: Бах, бах, бах.
0: Люблю. А любишь?
1: Swallow.
3: Some dick.
2: Oh, fuck you.

0: Любишь спанкинг?
1: Yeah.
0: Любишь
1: спанкинг?
2: Yeah.
1: Бау-бау-бау!
0: Люблю.
1: Слышь? Yeah.
0: Слышь?
1: Yeah.

0: высоко.
1: Dungeon Master.
2: Ой.
1: In my ass.
0: Хорошо.
3: Boy next door.
4: The spanking.
0: Если...
3: Boy.
1: Fisting.
3: Dick.
0: В середине...
1: Эй, no.
0: Неприятность эту...
1: Master. Fisting ass.
0: Между прочим...
1: Эй, no. It's a fucking deep.

0: Monster. My coming. Monster. Tesla. Hot load. Boy. Во мне прятаться. I do. Hey, no. Monster. Swallow. Как соска.
1: Semen.
0: Из воска.
2: Слышь.

0: Гачи, горы мы.
1: Yeah. Brothers.
0: Seamen. Горьких нет, как нет, там им.
2: Performance artists.
0: Каменники. И с высоты вам шлем.
3: Fuck you!
0: Трепал нам.
2: Ain't no.
0: Ветер.
2: Two crack-ups.

0: откажите мне.
1: Anal sex.
0: Со мной
1: stick finger deep.
0: Туда, сюда, а то погибнут.
1: In my fantasies.
0: Моя любовь и красота.
1: Don't stop.
0: Мои страдания. Минуты жизни.
1: Dungeon house. For us.
0: И наши
1: bondage. Penetration.
0: Пускай пройдет на
1: gay website. Gay website.
0: Негати горы мы и
2: brothers
1: семен
0: горьких нет, как нет там им
1: performance artists
0: кокники. И с высоты вам ждем.
3: Привет!
4: Our fellow brothers, I, Billy Harrington, stand here today, humbled by the task before us.

0: you. Boy next door.
1: Не зовут меня с собой свой.
0: Gay website.
1: Где подписка каждого?
0: Fastest thing master.
1: Shut the
0: gay sex.

0: волшебный
1: гей-вебсайт.
0: Какие одну из них?
1: Do anal.
0: Про себя подумал ты такие.
1: Boy next door. Sisting.
0: Не беда утра. Вот мы из них легко и просто.
1: Do anal. Master. Fisting.
2: Fucking slave.
1: Semen. Boy next door.

0: La radio.
1: Gay website.
2: В пустой
3: dungeon.
2: Одиноко.
3: Fuck you.
2: Тот каждый
1: boy next door.
2: Пахнет
1: дыками.
2: Я вроде
1: coming.
2: Но все же
3: fuck you.
2: Ведь понимаю, что хватает открытых
1: anal.
2: Но
1: swallow.
2: Тяжело.
1: Мой bad cock.
2: Совсем

0: suction.
1: Stick finger. Master. Swallow my cup.
2: Сейчас понимаю, что мало, немало.
3: Начать.

0: 라디오
1: 게이 웹사이트
2: Я был
1: гей-бой.
2: Я имел трех
3: Лыж.
2: И тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько
1: секс
2: и забот. Ах, спаси.
3: Неплохо,
2: неплохо очень иметь.
3: Лыж.
2: Но очень плохо с другой стороны.

0: And dark hall.
1: Мой халат гладит у доски. Шьет Уи-Уи, а Фатима штопает. Три красота, что ни говори, но с другой стороны.
2: Fisting.
1: Тоже три. Неплохо очень иметь.
0: Fucking slave.

0: как бы нам.
1: For master.
0: Ясность тут нужна. Сколько ж в самый раз? Или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы
2: boy next door. Неплохо.

0: Чему так?
1: Suck dick.
2: Man.
1: Fucking
3: swallow. Semen.
0: Следы. И по кругу зачем?
1: Sex.
0: И
1: fisting.
0: Horny
1: ass.
0: Ты. Не дает до утра.
1: Suck.
0: Снег растаявший он.
1: My comma.

0: тебя люблю. Ой. Навсегда. Почему голоса в мраке едва слышны?
1: Семена.

0: suck dick. Suck dick.
1: Yes, you хочешь
2: this thing.
1: Забудь, только знай, что в конце.
3: Real man.
4: Уже не вернуть.
5: My fellow brothers, I, Billy Harrington, stand here today, humbled by the task before us.
4: Только знай, что в конце пути.
5: Billy Harrington.

0: Придет солдат.
1: Next door.
0: Сегодня.
2: Gang enough.
0: Весь красивый. Мляха.
2: It's hot mode.
0: Девчонки увидав его.
1: Bad cock.
0: Застенчиво хихикают.
2: Sometimes.
1: You anal. D.
0: Родителей обняв. Сестру расцеловав.
3: Silly Harrington.
0: We will встретиться.
1: It's bondage.
0: В шкафу.

0: О чем речь? Наверное, тебе давным-давно уже сделали это. То, что я сказал.
1: За это время
2: The slave.
1: Не покидала диван.
0: Залез на нее. Не обломался.
2: Понял, что.

0: My fellow brothers, I, Billy Harrington, stand here today, humbled by the task before us, mindful of the sacrifices borne by our Niko Niko ancestors. We are in the midst of crisis. Niko Niko Doga is at war.
1: Penetration.
2: Ольта недолго, дал кайпай того, чтобы отвести нас. За нашими замерзшими покошенными
1: penises.
2: Завтра раз.

0: стали всем into
1: do anal, latex love,
0: стали не были, но стали чисто дети с кухонщиной ночью,
1: dungeons,
0: окраин дальней и дальних,
1: party,
0: завален, но все, что
1: sex
0: мешало, я давно оставил ядовитых,
1: semen,
0: погони за
1: dungeon master,
0: чисто дети
1: suction
0: с кухонщиной ночью,
1: dungeons,
0: окраин дальней и дальних,
1: party,
0: завален, но

0: those cars.
1: Fuck you.
0: Just cash.
2: Suck dick.
3: Fuck.
4: Semen.
5: Next door.
6: Привычка.
7: Swallow cock.
6: Пошла в масштабе.
8: Предупреждает.
4: The semen.
9: Это
4: cock.
8: Предупреждает. Предупреждает.
2: Dark home.
7: Boy next door.
10: Turns me on.
7: Do
2: gay performance art.
11: Dark home.
7: Anal sex.
12: Немало утекло с тех пор.
4: The semen
7: in my ass.
13: Нам слаще аромат роз.
4: The semen.
13: Перегар.
4: The semen.
7: Dark.
14: Upload
7: your finger.
8: Предупреждает.
4: The semen.
7: Come.
8: Предупреждает.
13: Предупреждает.
2: Dark home.
7: Boy next door.
10: Turns me on.
7: Do
2: gay performance art.
15: Я лично... Я бодрый, полон сил, родной... Благодарю, что он предупредил.
16: Извини меня за грустный...
7: Anal sex. Your finger.
16: С нынешнего дня...
13: Объявим...
7: In my ass.
4: The semen...
7: Это...
4: Come.
8: Предупреждает...
2: Dark home.
7: Boy next door turns me on.
13: Thank you, sir.
7: Do
2: gay performance art.

0: ass.
1: Просто доверься.
0: Master.
2: Я пред тобой.
0: Coming.
2: И для тебя.
0: Suck some dick. 300.
2: Пустяк. Что-то.
0: My ass.

0: Oh, I'm fucking coming.
1: Натер с ладошек.
2: Six hot loads.
1: Смешал.
3: The semen.
4: Swallow.
1: Вроде не навоз.
4: Full master.
1: Дунул.
4: Two fat cocks.
1: Ну что могу сказать?
4: Oh yeah. Do anal.
1: Да повеселей. А так следим, глядим.
4: Next door.

0: С него поймали
1: 100 баксов.
0: Опять прогнали
1: 6 hot loads. 15 anal.
0: Аж до слез. Ну что могу сказать?
2: Oh yeah.

0: ладно покажет. С днем Семена поздравит и, наверное, оставит мне в подарок 500. Ах, я играю.
1: Эй, ну.

0: Сакак.
1: Калипа.
2: Не дам. Знакомься с моим автоответчиком.
0: Come.
2: Думаешь, твой...
1: Слышь, fuck you.
2: Ты... Fucking. Но ты не тяни мне...

0: Все ближе ко мне,
1: но я к тебе не подхожу, просто буду сижу, мне еще немного
2: Семен,
1: мне совсем немного
2: Семен.

0: Dungeon Demnos. Dungeon
1: темно. Все ближе ко мне.
0: Dungeon
1: Demnos.
0: Dungeon
1: темно. Все ближе ко мне. Но я к тебе не подхожу, просто буду. Сижу мне еще немного.
2: Семен,
1: мне совсем немного.
2: Семен.

0: Кто глубокий?
1: Anal.
0: Шире, не спешите.
1: Three.
0: Четыре. Бодрость, грация и...
1: Latex glove.
0: Общеукрепляющее.
2: Семен.
0: Отрезвляющее. Если жив, пока еще.
1: Do anal sex.
0: Общеукрепляющее.
2: Семен.
0: Ободряющее. Если жив, пока еще.
1: Do anal sex.
0: Если вы в своей квартире.
1: Stick your finger.
0: Three. Четыре.
1: Fisting master.
0: Правильно движение. Прочь.
1: Gay party up.
0: Извне. Привыкайте к...
3: Pants.
1: Stick.
0: Глубокий до изнеможения. Прочь.
1: Gay party up.
0: Извне. Привыкайте к...
3: Pants.
1: Stick.
0: Глубокий до изнеможения. Очень вырос в целом мире.
4: Corona.
0: Вирус.
1: Three.
0: Четыре. Ширится, растет.
1: My deep, dark ass.
0: Если
1: Master.
0: Сразу сохранить.
2: The semen.
0: Стоп. Применяйте, люди, оптир. И если
1: Master.
0: Сразу сохранить.
2: The semen.
0: Стоп. Применяйте, люди, оптир.
1: Fucking fantasies.
0: Не надо.
1: Anal.
0: Suction. До упада. Да не будьте.
3: Ass we can.
0: И хмурыми. Если
1: Fisting.
0: Вам не имется.
1: Stick your finger.
0: Чем придется.
1: Coming.
0: Займитесь процедурами. Если
1: Fisting.
0: Вам не имется.
1: Stick your finger.
0: Чем придется.
1: Coming.
0: Займитесь.

0: среди бегущих лет и отстающих
1: Suck.
0: На месте общепримиряющий.
2: Приземлила ударом
1: Finger.
2: Слышал, что больно, но не думал, насколько на общем
1: Next door.
2: Паскуда, куда бы зашиться там, где менее людно. Ой, как ломает, передавила. Ненавидишь, но безумно пытаешься.
1: Swallow semen.
2: Растоптали, вы вернули, поставили на колени. Так почему же в свадьбе вы мне об этом не пели? Если это
3: Suction.

0: пустым глазам не хватает только
1: семена свалов.
0: Стал уже в два раза больше, нормально стул спадает. Поклялся никого не убить. Отлично, значит, психика в норме. Завелся в надежде, что это хоть как-то успокоит. Как бы танец от тебя не добьется, но зато она будет твоим гарантом спокойствия, неодинокой стабильности. Сколько ты будешь
2: spanking
0: над ней? Дружки, алкоголики, ночами шляться, не замечая, как любит. Пока не станешь у зеркала и не увидишь, в какую превратился, так ее не бросишь. Пока так в слезах не умчится, умные предки обрубив примут.

0: проституток.
1: Reach down, play with dick.
0: Бой становится
1: Dungeon Master.
0: Ведет себя как мудак. В чем причина измены, истерик, криков, побоев,
1: Stop.
0: Бабочек? И сделал вывод, что это
1: Calm.
0: Перемешку с человеческой
2: Семен.
0: Уже не важно, как будет выглядеть и какого цвета. Главное, чтобы
1: Dick.
0: Характер подходили тебе полностью. Вы встретитесь с перебитыми
1: Cuts.
0: И жизненным опытом. Не спеша начнете с
1: выглядеть
0: аккуратно. Возможно. А возможно, так и ничего и не случится. Возможно, тот
1: Coming.
0: Был для тебя последний контрольный выстрел. И уже никогда не почувствовать близко тот

0: Упругой
1: Эйно
0: Сокращая Эйе Ну и конечно восхищая Эйе
1: Коллег О, мастер
0: И друзья

0: daddy shoe.
1: Fisting. Latex glove. Lube. Dying hidden.
0: Лишь бы ты пришла, и ты пришла.
2: Сапчат.
0: По классике, но не одна пришла, а под ручку
1: с... Dungeon master.

Зачем я в мусор ткану на этой стрелке? Зачем он табельный свой вынул? Хотел в халяву с чужой тарелки, а получил за беспредел.

0: Они за... Ass. Они на... Dick. А мы не...
1: Coming.
0: И разбираемся, где...
1: Как? Come. Как... That turns me on.
0: А тут как тут цветные...
1: Bondage.
0: И мы с...
1: My master.
0: Отплясали...
1: Ass.
0: Выбивали как... Drone. На крылечке.
1: Semen.
0: Холодной, поливая из ведра. Я не жалел, что...
1: Finger.
0: Мой не дал осечки. Когда пробил пустой того мента, лежим в стремном, как две египетские пента.
1: На байкак
0: глядим, и
1: байкак
0: к нам светит на лесосеке в Туруханских. Когда мы поправимся от... Я стряпаю письмо. Ну ладно, я
1: Coming.
0: С пеленок, извините. Но мус

0: А это Харя. Как
1: окей, на веб-сайте.
0: Хотел забрать, и я стрелял. Я понимаю,
1: okay, the semen.
0: Не хватает.
1: Oh, yeah.
0: Примите меры, дорогой наш.
1: Not so bad.
0: Пусть лучше наш
1: Dark Dungeon
0: охраняют.
2: Ведь для
1: Master
2: очень важен честный
1: секс.

0: Spanking.
1: Ну ладно, прощай. Нет, не давай.
2: Swallow.
1: Верни.
2: Latex glove.

0: рядом мой.
1: Семен.
0: Тихо растворится в сумерках моей.
2: Настя.
0: Ты не мой.
1: Дик.
0: Не мой. Совсем немного и заплачет моя.
1: Скин.
0: За плечами отвези. Не рядом мой.
1: Семен.
0: Тихо растворится в сумерках моей.
2: Настя.
0: Ты не мой.
1: Дик.
0: Не мой. Совсем немного.
3: О, come on.

0: именно.
1: Stick finger.
2: Suction.
3: Ты хейтер.
1: Boy next door.
3: Назовешь меня.
4: Really?
3: Ты сильно против.
2: Okay.
3: Подвернутый.
1: Dungeon.
3: Вечер.
1: Come.

0: dungeon master.
1: Идет ко дну.
2: Stick your finger, that turns me on.
1: Протяни мне свою.
0: Dungeon master.
1: Идет ко дну.

0: move your tongue around more.
1: Rip the skin.
2: We must pull up our pants.
3: Я знаю, что в моем так много
1: Dicks.
3: Точно так же, как и в вашем
0: Dungeon Master.
3: Заставляет нас строить этажи, чтоб казаться
1: What?
3: Но за стенами все так же
1: Slaves?
3: Просят
1: Some dick.
3: Отчаяние в глазах Jeez. Скрипят. Мы выдумаем, что
1: But,
3: не я
1: boy next door.
3: Не ты, но мы

точно так же, как и в вашем. Каждый день заставляет нас строить этажи, чтоб казаться, но за стенами все так же просят. Отчаяние в глазах.

0: Семен арсенист.
1: Но мне это не неловко, ведь у тебя есть головка, так что быстренько давай.
2: Stick your finger in my ass.
1: И я и ты грязные. Так что пусть творят разврат наши потные. Ты скорее.
2: Put your hands, stick your finger in my ass.
1: Как делают
2: fisting 300 bucks.

чтобы скушать come. Потом своим грязненьким ротом, словно сдачу плевать прямо на ведь плевотенью так круто доставлять. Жаль, что это okay. Надежды где-то между, ведь ты далеко живешь и все horny. Не поймешь, но как круто было бы, если мы вдруг оказались, ты бы пальцем меня

0: потом к нам...
1: Boy next door.
0: Полетел. Сказал он мне, что я...
1: Насесть.
0: И попытался дать...
1: Gay sex.
0: А я ему дал хуем.
1: Ass.
0: Со страху он насрал.
1: My cum.
0: И наконец он...
1: Powerful.
0: И я тебя...
1: Stick your finger in your ass.
0: Я тебя...
1: Fisting. Ass. Fisting. Coming. Fisting.
0: Ass.
1: Fisting, ass, fisting, coming, fisting, dance.

0: кафе Two Bad Cocks. Каждый день в 20 вечера за синтезатором появляюсь я. Играю много старой советской фигни. Женщины просят про...
1: Deep, dark, and deep.

0: Начальник Билли Харрингтон.
1: Вообще, я
2: сказал,
1: образование. Родители хорошо занимались воспитанием. Но лучшей работы я так и не смог найти. Тут или
3: celebrate, или suck some dick.
1: Программа типичная. Дать взять.

0: finger in my ass. Finger in my ass. In my ass. Finger in my ass. In my ass. Finger in my ass.
1: Песня дерьмо, конечно. Но мне нравится. Говорят,

0: побережьем звучит.
1: In my ass.
0: Я реально поднялся, я реальный пацан.
1: Finger in my ass.
0: Слова обратного для нашего столика еще разок.
1: In my ass.
0: Давай, брат, давай, земля, мы с тобой.
1: Finger in my ass.
0: Вот я на заказнике.
1: Fisting some ass.

0: Finger in my ass.
1: Но, к сожалению, я так и остался автором одного хита. Одного, но зато такого, который знает вся наша необъятная страна. Давайте все вместе. О, пацаны, а чё вы? Да не ссы.
0: In my ass.
1: Охуенная песня.
0: In my ass.
1: АМ. А дальше как?
0: Finger in my ass.
1: Я буду вот здесь же нормальные песни. Бля, моя охуенная песня.
0: In my ass.

0: Тоскла с ума, когда мне было 300. Почти все мои
1: бои
0: сидят, как я смог выбраться. Мой шушел, когда мне было только 3 месяца. Я хотел, когда исполнилось и моя Тоскла с ума, когда мне было
2: 300.
0: Почти все мои друзья,
1: бои,
0: как я смог выбраться.
2: No.
0: Намного глубже, чем просто что вокруг меня. Неужели я это не
2: bondage.
0: Это просто
3: spanking.
0: Сильнее мировоззрение. Быть против
2: Master.
0: Не значит быть против
2: Dungeon.
0: Я люблю
2: Dungeon.
0: За запах черных
1: семен.
0: Не дам нажиться на моих я в золотистых
2: Bad.
0: Со мной рядом мой шушок, когда мне было только 3 месяца. Я хотел, когда исполнилось и моя сошла с ума, когда мне было
2: 300.
0: Почти все мои друзья
1: сидят,
0: как я смог выбраться. Мой шушок, когда мне было только 3 месяца. Я хотел, когда исполнилось и моя сошла с ума, когда мне было
2: 300.
0: Почти все мои друзья
1: сидят,
0: как я смог выбраться. Выступаю в
2: бой next door.
0: Я не могу
2: coming.
0: Я в себе уверен, снова пахну лучше
1: семен.
0: Бой попал сюда, кто открыл
2: бой door.
0: Я меланхоличный, утерянный среди
1: семен.
0: Я в полной
2: ain't no
0: dick. Совсем один вокруг меня как скотин. Я не ищу среди
1: ass семен,
0: как лед
2: лабиринт.
0: Мой шушок, когда мне был только 3 месяца. Я хотел, когда исполнилось и моя сошла с ума, когда мне было
2: 300.
0: Почти все мои друзья
2: сидят,
0: как я смог выбраться. Мой шушок, когда мне было только 3 месяца. Я хотел, когда исполнилось и моя сошла с ума, когда мне было
2: 300.
0: Почти все мои друзья
2: сидят,
0: как я смог выбраться.

0: сердца. Oh yeah. Stick your finger.
1: Душе ближе теплый плюс.
0: Знай. Oh master.
1: Я больше не вернусь.

Я видел беспрекрас. Не стоит прогибаться под изменчивый дик. Пусть лучше прогнется под нас.

0: semen.
1: Sometimes
0: I pull on it so hard.
2: Каким бы трудным ни был, иду, куда глаза глядят и куда нашу.

0: ситуация, все позакрывали нахуй. Вообще, сейчас просто едем ближе к... Тоже пиздец у Телса, поэтому хуй знает.
1: Just lube it up, and it's a long process.
2: Понял, что... Именно.

0: Не впервой, а доверено судьбой оберегать на здешних улицах.
1: Yes.
0: А пожелай ты
1: Stick finger.

Еще вечерние зажгутся фонари. Рассеется и что ни говори. Сейчас будет именно 100 грамм и не мотаться под... Но рановато рассказать.

0: Thank you. Spank.
1: My
2: coming.
1: Со мной.
0: Spank.
1: Моя охрана со мной.
2: Yeah, anal.
3: With boy.
0: Spank, bank. Spank.
1: My
2: coming.
1: Со мной.
0: Spank.
1: Моя охрана со мной.
2: Yeah, anal.
3: With boy.
0: Spank, bank.

0: Van?
1: И тебе вообще кто?
0: Existing
1: агент или...
0: Mr. Ackworth.
1: Ты когда-нибудь трубку возьмешь? Я совершенно не хочу улыбнуть. Но даю на...
0: Maggie.
1: Которые тебя видели под утро. Короче, будь осторожен.
0: Секс.
1: Получается вплоть до знаешь кого?
0: Anal.
1: Давай серьезно. Если она вдруг потащит тебя на...
0: Gay party?
1: Или, не дай бог...
0: Really?
1: Пожалуйста, не ведись на эту хрень про...
0: Fisting is $100.
1: И на всю эту остальную...
0: Shit.

0: Dungeon Master. Finger stick fat hack. Latex gloves.
1: The semen mattock.
0: Fucking cock. Long cock. Anal master.
1: Boy next door.
2: Все переплетено, но не предопределено. Это картина.
0: Dungeon.
2: Те, кто
0: Fisting.
2: Давно противится. Ведь у всего
0: середины. Dungeon Master.
2: Все переплетено, суждено.
0: Fucking cock.
1: Suck some cock.

0: $300.
1: Сдерживаю никак мой. Устает чинить
0: власть
1: в раз. Причинно-следственная связь, и там все переплетено. Везде же перекон, бездействие, при содействии. Убейся, если ты не
0: гей.
1: Если ты не наш, не спасет, и чудодейственное. Хотя все переплетено.
0: Next door, sex.

0: Fat cock.
1: Vrasmai.
0: Gay website.
1: Прямо с...
0: Dark fat cock.
1: Идет бесшумный
2: хан.
1: Бегущая. Ударилась.
0: Dark fat cock.

0: fantasy master.
1: Для нас не coming. Можешь продолжить this thing. Легче не swallow. Никому, так что coming. Ко мне пока я ловлю. Да ладно, swallow. И пускай капает, капает
2: семена.
1: Иду мокрый
2: bondage.
1: Тебе где бы я не был.
2: Boy next door.
1: Я знаю.

0: там fucking slaves.
1: Я вновь закрыл
2: anal,
1: и закрылся от
2: master.
1: Так что
2: coming.
1: Ли ты больше не важно мне. Видишь мокрый
2: ass так, fucking deep.
1: И этот не даст
2: dick
1: не сможет
2: coming. Fisting anal. Come. Dick. Master. Bondage.
1: You
2: anal. Coming. Swallow. Boy next door. Dick.

0: придет. И pull up our pants. Ночью я кричу, я кричу, если снится, что
1: my ass.
0: Не ты.
1: Я каждый день, каждый день. My ass.

0: Long Latex Glove.
1: Если на беду, а если разлучит, не во сне, а наяву.
0: Dungeon.
1: Обойду.
0: For dungeon.
1: Обойду.
0: Master man.
1: Я каждый порт, каждый
0: скал. My ass.
1: Берегу твой
0: finger dungeon.
1: Поем. Случив звеня нет никогда.
0: Boy next door.
1: Разлюбить не смогу и ты.
0: Just lube it.
1: Всегда.
0: Long latex gloves.
1: Я каждый порт, каждый скал.
0: My ass.
1: Берегу.